Потому что мы по природе такие, что мы должны как бы работать в себе важность Творца, выработать ценность Творца и тогда к нему вернуться. Так заложено самим Творцом, чтобы уже взрослыми стали и удостоились. Как взрослые, а не как дети.

0: что мы пережили за эти дни, невозможно передать словами, только сердцем, только тем особым чувством единения, которое рождается, когда мы собираемся в десятках. Посмотрите сейчас вокруг себя, посмотрите в окошке во Арвуте. Мы — единое мировое кли, единый сосуд, в котором товарищи и подруги со всех концов Земли соединились в одном устремлении. Каждый из вас принес сюда свою искру, свое желание, свое сердце. Из этих искр разгорелось пламя, которое теперь горит в каждом из нас. Мы ощутили, что десятка не просто 10 человек рядом. Это пространство, где исчезает «я» и рождаемся «мы». Это место, где мы учимся отдавать, поддерживать, понимать, поднимать друг друга над всеми помехами и разъединениями. Именно в десятке мы строим тот сосуд, который способен вместить весь высший свет. И мы с невероятным трепетом сейчас открываем заключительный урок «Союз в десятке». Пусть это будет не точка, а начало. Пусть все, что мы здесь почувствовали, мы унесем с собой и сохраним в наших группах и в нашей повседневной работе.
1: Да, друзья, каждый, кто здесь сейчас с нами, он выбрал десятку, он выбрал жизнь, он выбрал наш замечательный добрый путь. Давайте же войдем в урок «Союз десятки» и почитаем статью. Все вместе.